0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: We were good.

0: сердце крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворится.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневые и оранжевые оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 7 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду, днем небольшой дождь, ветер южный 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. Спонсор утреннего шоу ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа».
0: Реклама.
3: Стужи на улице не дожидаемся.
4: Стужи заранее утепляемся.
3: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
4: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
3: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
0: Jam FM.
8: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: 7:05 в Екатеринбурге, в центре города 0 градусов. Никто не будет один или одинок, потому что с вами утренняя джимнастика, которая говорит тебе доброе утро, Павел Павлович, Маргарита и Ярик.
1: Всем доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Поэтому
2: привет.
0: Если тебе скучно, одиноко, включай прямо сейчас радио, погромче его делай. Целых 4 часа мы будем вместе, поиграем, да, подарим призы, расскажем много всего интересного, ну и, конечно, отличная музыка, которая будет сопровождать тебя все это время. Что еще для счастья нужно?
1: Да ничего, вообще с нами потеплее.
0: Мне нужен творожный сырок.
1: Ну я вижу у тебя на столе. Ух ты! Право кашусь и
0: в последнее
1: вижу.
0: Время какая-то пошла традиция. Я перед работой заезжаю в магазин, беру творожный сырок, еду и вот с кофейком его с утра раз, это как завтрак, что ли, получается.
1: Ты, видимо, от меня ее перенял, потому что я до этого так 3 месяца делала.
0: Да, возможно, Рита меня, кстати, на это и
1: подсадила немножечко.
0: Направила.
2: Приучила.
0: Ну, у каждого же, наверное, есть, да, какие-то утренние привычки, которые вот он... Вот я по утрам всегда выношу мусор.
1: Да.
0: Не знаю, традиция, не традиция, но тем не менее, идешь, у жена тебе всегда пам, и так интересно, в лифт заходишь, и стоят такие же...
1: Мужчинки.
0: Как правило, да.
2: Исправленные.
0: Заспанные.
2: Из дома выгнанные.
0: Пакетики.
2: За деньгами пошедшие.
0: И друг у друга разглядывают, что кто что ел. В пакетиках изучает содержимое.
2: Кому удался вечер, у кого нет.
0: Так, ладно, не знаю, как там вечер, утро точно сдалось, кто еще не был на улице, сегодня 0 градусов, по ощущениям написано -2, у нас вот на сортировке он -1, прям показывает термометр, и вот если бы был дождь со снега, был бы гололед, потому что у нас прям такая, как, не знаю, как назвать, но такая репня такая на асфальте.
2: Ну, пришлось сегодня стеклышко-то пошкарябать, пришлось.
0: Да, вот то же самое, пришлось отскрябать стекло лобовое, чтобы уехать на работу, это уже снег.
1: Так я что? Не поехала сегодня на машине опять.
0: Ну,
1: я вот,
0: Маргарита,
1: жду
0: у нас
1: дня.
0: Летний
1: я...
0: водитель,
1: я понял. Да, я переживаю просто.
0: Слишком переживательный водитель, начинающий еще. В любом случае, соблюдаем скоростной режим. Выходим чуть пораньше, да, стекло нужно будет как минимум почистить, ну, если вы в ближайшее время поедете. Потом днем понятно, что будет уже потеплее, тем более сегодня вообще какой-то большой уже плюс, и становится вообще с сегодняшнего дня все теплее, теплее, теплее. Максимум вроде бы как должен быть в выходные. Пусть так оно и будет. Ну, а мы начнем нашу утреннюю джимнастику и расскажем, с чего же все будет начинаться. В 7:20, например, поздравим именинников, в 7:30 уже будут яркие заголовки, в 7:40 астрологический прогноз, в 7:50 поиграем, игра 3 в ряд на Jam FM.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на «Remax.ru».
3: О, «Remax» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на «Энка.ру» или по телефону 8-343-363-02-32.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 7:16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Бакинский комиссаров от Кировградской до Победы, также на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Икаде от реки Исток до Сибирского тракта и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина.
6: 102.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +1 градус, но у нас прямо сейчас время для поздравлений именинников. Сегодня 7 октября, среда. Кто родился сегодня из звезд, рассказывает Маргарита.
3: Сегодня свой день рождения отмечает актер Анатолий Руденко. Назову его проекты. Это «Бедная Настя», «Две судьбы», «Триггер». Из актерской династии Анатолий, его мама знаменитая актриса Любовь Руденко, бабушка и дедушка его тоже были артистами.
2: Династия.
3: Да, в 13 лет уже снялся в фильме Эльдара Рязанова «Привет, Дуралеи». Угу. И великий режиссер, кстати, отметил талант юного Анатолия. Но тем не менее...
2: Красавчик.
3: Да, красавчик, блондин. Но тем не менее актер не собирался продолжать семейную традицию и стремился получить образование в сфере туризма с последующим открытием собственного бизнеса. Но его тетя развивалась в туризме.
2: Так.
3: Но родители его убедили, что в нем все необходимые качества для артиста есть, поэтому он поступил в театральный институт после окончания школы.
2: Да мы тебе поможем!
3: Ну да, и у него в послужном списке более 70 ролей. Мне кажется, такая успешная карьера. Он по-любому любимец женщин. И своей супругой, актрисой Еленой Дуденко, они воспитывают двух детей.
4: Руденко и Дуденко.
3: Да,
2: поздравили. Ну, поздравим.
3: Еще одна именинница у нас есть, яркая, талантливая Анастасия Стоцкая, певица, сегодня отмечает свой день рождения. Одна из самых известных звезд мюзиклов, обладательница премии «Золотая маска». На сцену впервые вышла в 5 лет в составе вокально-хореографического ансамбля. Кроме пения и танцев она играла на фортепиано, сопилке и даже на ложках. Смешной такой инструмент, да. В 19 лет сыграла главную роль в российской постановке бродвейского мюзикла «Чикаго», став самой молодой исполнительницей этой роли в мире. Завоевала гран-при на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» с песней «Вена рек», если помните такую. У Насти есть брат, известный актер Павел Майков. Мы его знаем по «Бригаде», очень крутой артист. Несколько лет назад получила премию «Золотая маска» за исполнение роли Флоренса Васи в мюзикле «Шахматы». Не любит ходить на каблуках, кстати, несмотря на то, что актриса постоянно на красных дорожках появляется, и певица, да. Много занимается спортом, бегает, но при этом не может отказать себе в печеньках. Обожает их и не собирается отказываться.
2: Ну, выглядит она прекрасно.
3: Здорово,
2: мы
3: да.
2: ее видели лично в кабаре, причем ходили 2 раза. Ходили на постановку в Санкт-Петербурге и вот в Екатеринбург к нам приезжали, уже с дочкой сходили. Прекрасный спектакль, ну и она молодец, конечно.
3: Очень талантливая.
2: Не спектакль, мюзикл, правильно сказать. Так, ну что, давайте поздравим наших именинников из Екатеринбурга. Все, кто сегодня отмечает день рождения, вас с праздником, уже экватор недели. Поэтому пускай будет все оставшиеся деньки до выходных классными, веселыми, яркими. Ну и выходные тоже будут замечательными. С днем рождения. Все, кто нас слушает, давайте напомним, что же будет у нас дальше. В 7:30, это буквально уже через 7 минут, мы продолжим яркими заголовками на Jam FM.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном 0 градусов. Далее на Джимофм яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: Расскажу про очень необычный аквапарк.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, 0 градусов, а на Джем.ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы любите аквапарки?
0: Обожаем. На самом деле, раньше больше любили, когда дети были поменьше, сейчас уже так. Но нам нравится там компания отдыхать какое-то время, особенно в зимой.
9: Мне вот да, нравятся открытые аквапарки, не где зимой, а вот где летом.
0: А, ну вот как будто наоборот, ты на улице,
9: как будто да, да.
0: Ну,
9: да,
0: тоже, не так на улице. В этом тоже есть своя прелесть, но мне нужно, чтобы обязательно была тень, если вот такой аквапарк. Вот,
9: да,
0: вот.
9: А там грибки стоят.
0: Мало тени, грибки.
1: В Камбодже открыли необычный аквапарк не для людей, а для свиней.
0: Ой-ё.
1: Да, больше 30 хрюшек живут на зеленой территории с бассейном, но это такая ферма. Есть на ней розовая горка со свинкой, и животные по пандусам поднимаются на платформу и катаются с розовой водной горки в бассейн или пруд, после чего плывут к берегу. Оказывается, свиньи очень классно плавают. Свинюшки уже научились съезжать бомбочкой, даже умеют делать небольшие сальто. Вообще, азиатские поросята, они очень смешные. Они с такими характерными округлыми животиками, и они в такой окраске, они такие розовенькие, яркие, розово-черненькие, пятнистые. Вход на эту ферму стоит примерно 400 рублей с человека. Вот можно понаблюдать уже видео, конечно, во всех соцсетях появились. Скупающимися хрюшками стали популярными и набрали десятки миллионов просмотров.
9: То есть можно присоединиться к хрюшкам?
1: Можно за ними наблюдать. Но, кстати, мнения пользователей разделились. Кто-то радуется, забавляется, а кто-то говорит, что на свинках просто зарабатывают.
9: Мне кажется, у нас в дождливый сезон в любую деревню заедь, там у нас этих аквапарков по всей стране.
0: Кругом,
9: да. Полно.
0: Не, ну в любом случае...
1: У нас хардкор-версия просто.
0: В любом случае, если кому-то это нравится, мне кажется, поросятам тоже от этого хуже не стало. Не хочешь, не катайся, в конце концов, правильно?
1: Ну слушай, видосики очень милые. Они как будто бы им действительно нравятся, они получают полное удовольствие. Вот когда они съезжают с горки, я сейчас вам покажу эти видосики. Это просто... смешно.
0: А ворчуны, мне кажется, есть везде.
1: Да.
0: Это яркие заголовки на Джем.ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города 0 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер будет южный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. В Рижеи сейчас минус 2, в Ревде минус 1, в Краснотуринске минус 3.
6: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
10: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
6: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: 7 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 1 градус, скоро начнется игра 3 в ряд в утренней джимнастике. В ней мы разыграем пару билетов на стендап Уралтур, категория 18+, 2 билета, можешь сходить с кем хочешь, провести отличное время, но и чтобы это сделать, нужно стать участником нашей игры. А вот что нужно сделать, чтобы оказаться с нами здесь, на Джем-ФМ? Слушай внимательно, Маргарит.
1: Нужно взять в руки свой смартфон, выбрать любимый смайлик и отправить его на наш номер в Максе прямо сейчас. Называю наш номер плюс 7 932 020 102 5. Номер для твоих смайликов. Отправляем, мы с тобой свяжемся и поиграем.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 1 градус. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ. ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Джем.ФМ.
2: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров. Операторов, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем.ФМ.
0: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем.ФМ. ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». Сейчас за окном плюс 1 градус. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер будет теплый, южный, 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 8, плюс 10 градусов.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
0: Спонсор утреннего шоу ИП «Михеев» Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа».
1: Реклама.
7: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
8: Приходите, так и сделаем.
7: А куда?
8: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
7: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
8: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
9: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
10: Утренняя джимнастика.
1: Джем FM.

0: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 1 градус, начинается игра 3 в ряд в утренней гимнастике. Разыгрываем пару билетов на стендап «Урал-тур», категория 18+. За приз поборется Карина, она из Екатеринбурга, вот работает в продажах в Новоуральске. Карин, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: То есть ты каждое утро из Екатеринбурга в Новоуральск ездишь?
1: Нет, я каждое утро езжу по Екатеринбургу в офис.
0: То есть наоборот. Ты офисный сотрудник, да?
1: Да, я менеджер.
0: Это прекрасно. Рассказывай давай, как твое утро началось, что уже успела сделать? Как тебе сегодняшний день, как погодка, как осень вообще?
2: Сколько вопросов. Угу. Ну давай.
1: Я даже не знаю, с чего начать.
0: Начинай с
1: чего
0: хочешь.
1: Утро началось великолепно, я очень выспалась, все хорошо. Замечательно. Я в хорошем настроении. Угу. Сейчас будем поднимать продажи.
0: Слушай, а ты колеса когда будешь переобувать или ты уже переобулась?
1: А я уже.
0: Вот.
1: Все готово.
0: Я видел вчера твою машину, значит, потому что я иду, смотрю, стоит машина, а так. Колеса с шипами, я такой... Наверное, Карина.
1: Точно, да. Я видела, что вы обратили внимание.
0: Да потому что, да, среди всех непереобутых ты одна так выделялась. А я думал, вот молодец человек, она заранее заботится уже о безопасности. Ну что, Карин, давай пожелаем тебе удачи в нашей игре, слушай правила и начнем.
2: Да. Ярик для тебя поставит 3 отрывка из разных песен, и твоя задача угадать всех 3 исполнителей этих песенок. Угадаешь, заберешь приз, отправишься на стендап. Но если вдруг немного растеряешься, то приз уже будем разыгрывать среди тех, кто даст правильный ответ, пришлет наш мессенджер Макс.
0: Готово?
1: Да, давайте.
0: Поехали.

0: Все, песенки прозвучали, но теперь с тебя предположение, кто же это может быть? Кого узнала Карин?
1: Первый это Зиверт.
0: Отлично.
1: Второй это Насыров.
0: Супер.
2: Так.
0: И третий,
1: забери солнце с собой, прямо вот крутится,
0: да,
1: прямо вот,
0: да,
1: где-то
0: вообще,
1: на подходе.
0: Вообще, недавно мне под нее еще танцевали, все такая, она вроде хитом была. Ну вот сейчас уже...
1: Рефлекс нет.
2: На фабрике была эта девчонка.
0: Да.
2: Девушка.
3: Да, у нее редко песни выходят, но очень метко.
0: Угу.
3: Классные песни пишет.
0: Из Сургута, если что.
1: Сургут, Рефлекс. Одна поет она.
2: Ну, такая яркая она.
0: Да.
2: Эффектная.
0: Угу.
1: Яркая, эффектная.
0: Она, кстати, участвовала в «Утренней звезде», ее приглашали на конкурс, 15 лет, держала победу.
3: Угу.
2: Талантливая.
1: Ой, да, мы, наверное, в одном возрасте были, господи.
0: Тык.
2: Ну давай, раз, два, три.
1: Вообще, нет, не вспоминается.
0: Ну ладно, ничего страшного. Спасибо, что была с нами. Скоро все узнаешь, потому что сейчас мы уже обращаемся ко всем, у кого есть смартфоны и установлен Messenger Max. У вас есть возможность забрать 2 билета на стендап. Что нужно для этого? Ответить правильно всех 3 исполнителей, точнее написать их и прислать к нам. Плюс 7932-020-102.5. Кто будет первым правильно ответившим, тот и заберет билеты на стендап.

0: Итак, сегодня мы загадали Зиверт, Мурат Насыров и Елена Терлеева. Вот три исполнителя, которые сегодня для вас прозвучали. Ну, а первый правильный ответ прислали в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5. Абонент последней цифры 7076. Зовут Оля, мы тебя поздравляем. Именно тебе вручаем пару билетов на стендап Урал-тур.
1: На правах рекламы.
0: На сцену выйдут Борис Зеллигер и Полина Гугунава. Комики с разным стилем и своим взглядом на жизнь.
1: Готовься к вечеру живого юмора, неожиданных шуток и историй, в которых каждый сможет узнать себя.
0: Встречаемся 25 октября в пабе «Бен Холл» для зрителей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 1 градус. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесья, Амундсен от Михеева до Академика Ванцовского, также Сибирский тракт от Буторина до Активиста, в Светлореченской от Васильковой до Объездной. Много машин на Черепаново, от остановки Черепаново до Стрелочников, на Икаде от Дублера Сибирского тракта до Сибирского тракта и на Вильгельма Дагнина от Сахарова до Объездной дороги.

0: 8:21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 1 градус. Всем доброе утро. На календаре у нас сегодня 7 октября, среда. Удивительное сочетание в еде. Вот мы о чем решили поговорить, потому что частенько мы тут разговариваем, что, допустим, те же фрикадельки с вареньем нас приучили есть.
1: Да.
0: И это сочетание уже кажется нормальным, потому что я буквально на днях покупал, ходил соус. Мне супруга делает котлетки и вот с каким-нибудь брусничным соусом там с ягодками очень даже, знаете ли, симпатично получается. Мне, по крайней мере, точно нравится. Ну, не могу сказать, что это невкусно. Пельмени я сейчас ем с соевым соусом. Не знаю, насколько это необычно, но мне соевый соус почему-то в последнее время очень симпатичен, и я что-то как-то с ним очень много чего ем.
2: Ну, как димсамы почти, знаешь, азиатские пельмешки, они обычно всегда с соевым соусом.
0: Возможно, возможно, да. А я вот я причем капустный могу есть, да, там, например. Ну, то есть не совсем обычно.
2: Нетрадиционно,
0: да. Да, ну, если мясные еще более-менее как-то с соевым соусом, то какие-нибудь там капусту, нет. Очень люблю сочетание сладкого с соленым. Ну, например, там та же сладкая булочка, плетенка, да, и томатный сок.
1: О, а сейчас шоколадка еще появилась такая сладкая с соленым. А сейчас очень популярная, кстати.
0: Очень сладко-соленый, какой-то популярный сейчас вкус становится, говорят. Я не знаю, у тебя, Рит, есть какие-то любимые сочетания, может быть, для обычных или несочетаемых вкусов?
2: Мне нравится есть сыр с вареньем, но это часто в ресторанах, кстати, подают.
0: Вот тоже именно, сыр уже, знаешь, вроде соленый, да?
2: Да, и причем сыр не самый обычный, там, российский или эдам, а какой-нибудь сыр с плесенью или камамбер какой-нибудь. Это очень вкусно.
0: Вот для меня сыр с плесенью тоже, я не понимаю людей, при всем уважении, что он, наверное, дорогой. Ну, я был вот в этом Париже, и там такой запах стоял, где-то сыр продавали.
2: Ну, запах специфический,
0: невозможный,
2: но вкус
0: просто
2: для меня это очень понятный.
0: Чем-то напоминает мне плод дуриан, знаете, есть такой запах,
2: да,
0: невозможный,
2: но, дуриан не мое,
0: но говорят,
2: конечно,
0: очень вкусно. Ну, я просто потому, видимо, то, что надо там закрывать нос, уши, противогаз, чтобы его съесть. Ну, как это вообще? И с сыром та же история.
2: Ну, нет, ну не всем нужно надевать противогаз, чтобы съесть сыр с плесенью. Мне нравится, в общем.
0: Непонятное сочетание сыр и плесень, да?
2: Нормальное сочетание, кстати. Шоколад с морской солью мне нравится. Сейчас это действительно популярно.
0: А кристаллики
2: бывает
0: такие,
2: еще, да?
0: Да,
2: с перцем такой чили и с морской солью. Мне нравится. Знаете, почему? Я поняла. Потому что шоколад, он очень сладкий. А вот такие остренькие или солененькие вкусы, они немножко эту сладость оттеняют. Мне нравится соленая карамель с перцем чили. Есть такое. Есть в баночках, продается соленая карамель с разными вкусами. И вот мне нравится тоже с перцем чили, потому что карамель, ну, такая приторная.
0: Она
2: для
0: же
2: меня.
0: Прям острая.
2: Да. А вот остренькая — это забавно. Вообще, кстати, я прочитала недавно, что пробовать разные сочетания в еде, это вообще твои когнитивные способности расширяет и новые нейронные связи рождает. Это очень важно.
0: Ты сейчас такую тираду выдала, когнитивные способности.
2: Ну да, ну растет мозг у нас.
0: Я-то вижу, у тебя прям
1: полезно.
2: Ну я надеюсь.
1: Полезно для головы.
2: Я пытаюсь, как могу.
0: Вы поняли, что тебя не остановить, а сейчас все возможные стали. Кофе, например, там с перцем, что-то вот такое я видел.
2: Это мне тоже нравится. Вообще, что с перцем, мне нравится. Но, например, сырный латте мне не очень нравится. Мне не зашел. Как-то для меня это прям странно.
1: Сырный латте.
2: Да, есть такой очень популярный сейчас напиток.
0: Но все люди
1: Сыр не с плесенью, надеюсь.
2: Нет, там
1: латте
2: более сливочный такой. Сыр, эдам, маздам, что-то.
0: Как вы поняли, что вкусовых предпочтений огромное количество. И мы сегодня решили поговорить про нестандартное сочетание вкусов. Ну, то есть то, что может быть другим всем симпатично, а для вас это норма. Странные сочетания в еде, которые тебе нравятся. Вот ешь, люди говорят, как ты это можешь есть с этим, например. Пиши нам на наш номер в Максе, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Там же находится наш канал, ну и, конечно, в группу ВКонтакте. За одно из сообщений у нас есть отличный приз. 2 билета на спектакль «Дураки дороги», категория 12+.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 2 градуса. Далее в утренней журналистике яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Федук представит в Екатеринбурге фильм.
0: Интересно.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
5: ООО «Римакс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: Лайн 9 в Екатеринбурге, в центре города плюс 2 градуса. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки.
1: Рэпер Федук представит в Екатеринбурге фильм «Битва моторов». Это новый фильм премьера.
0: Он стал сниматься?
1: Нет, все расскажу сейчас.
0: Давай.
1: Главные роли в картине исполнили Юра Борисов, да. Иван Янковский, Паулина Андреева и Алексей Гуськов. Состав прекрасный, фильм тоже очень интересный, а Федук стал автором главного саундтрека киноленты. И в Екатеринбурге он встретится со зрителями, чтобы посмотреть вместе с ними фильм и ответить на вопросы, презентует свой новый хит.
0: Интересно, ну здорово.
1: Вообще в кинотеатрах этот фильм стартует с 8 октября. В основе киноленты лежит подлинная история Андрея Нагеля, одного из первых отечественных автомобилестроителей начала 20 века, который берется за очень амбициозную задачу наладить разработку и выпуск автомобилей «Руссобалт». Он объединяется с инженером Дмитрием Бондаревым, и настоящим вызовом для них становится участие в ралли Монако. Ну, то есть, представляете, из года в год там одерживали победу европейские автопроизводители, а теперь Нагель и Бондарев решили покорить европейский автодром. История интересная.
0: И она почем уже на реальных событиях основана.
1: Да-да-да, абсолютно. Вот то, что я и рассказала. И классные артисты там прям самые топчик сейчас.
0: Я уже жду с нетерпением. Мне нравятся все эти машины. Ну, то есть, Ford против Ferrari недавно фильм.
1: Ой, хороший.
0: Да, а вот сейчас хочу это посмотреть. Ну, правда, это интересное. Ну, это, не знаю, мне кажется, больше Бальчуковое кино, хотя...
1: Нет, там такая Паулина Андреева прекрасная.
0: Ну, то есть мы просто на разные вещи смотрим.
1: Да, конечно.
0: Занимаем.
1: Да.
0: В общем, на любой вкус и цвет. Ну что, встречаем, ждем с нетерпением премьеру.
8: Обязательно посмотрим. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Любимое дело» салона «Любимая кухня». За окном сейчас плюс 2 градуса, солнце появляется. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. А вот температура поднимется до плюс 10 градусов. В Первоуральске сейчас 0 градусов. Полевской, Асбест и Туринск минус 1.
7: Реклама.
9: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
10: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
9: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: младше серпе.
1: Ну вот и октябрь. Ветер злее, утро холоднее.
2: Самое время обновить верхнюю одежду.
1: В пятницу мы отправляемся в Стужу на Свердлова 56. Это магазин верхней одежды для мужчин и женщин.
2: Пуховики, пальто, куртки. Будем разбираться, что круче прямо в эфире.
1: Присоединяйтесь.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем ФМ». Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 5 градусов. Прямо сейчас на «Джем ФМ» яркие заголовки.
6: Те, кто ищут сейчас работу, оказывается, стали ответственнее относиться к собеседованиям и реже пропускать встречи без уважительной причины.
5: Раньше все опаздывали и относились несерьезно.
6: Ну, знаешь, часто так делали. Допустим, выбирали 10, договаривались и шли на то собеседование, которое, например, поближе к дому или поудобнее, и не предупреждали.
5: А сейчас что произошло?
6: А сейчас среди руководителей и специалистов доля не явившихся составляет около 8%. То есть это вообще немного. Угу. Тогда как среди рабочего и младшего персонала до 35%. Чуть-чуть побольше, но и их и набирают больше. Что этому способствует?
5: Так, давай.
6: Рекрутеры отправляют напоминания через смс-очки, через специальные чат-боты. И помогают, это помогает не забыть о встрече и найти офис, например.
5: Ну, это, кстати, удобно.
6: С адресом, за день напомнили, и все, и ты пришел. Онлайн-собеседования также делают процесс проще и снижают число неявок. То есть не нужно никуда добираться, долго собираться, и проще решиться на это. Более человечная коммуникация укрепляет уважение кандидатов к работодателю. То есть люди стали лучше общаться. HR-ы звонят, как-то доброжелательно располагают к себе. Может быть, когда приходишь в офис, тебе там кофеечек, чаечек, тоже приятненько.
5: Но мне эта история с напоминалкой мне очень нравится. Потому что много дел такие, не все успеваешь запомнить. Тут когда там записался, не знаю, там, на стрижку тебе раз, напомнили. Через день у вас стрижка, через 3 часа стрижка, через час у вас стрижка. И ты все такой, окей, хорошо.
7: Кстати, когда вот в офис приходишь, и тебе предлагают кофеек или чаек на собеседование, это как бы тоже проверка, будешь или нет, или что, откажешься, или как ты себя поведешь, отреагируешь.
5: Откажешься, берем, что ли?
7: Или наоборот, откажешься, не возьмем.
6: Типа откажешься, ты скромный, значит, нормальный, или что, я не знаю.
7: Или наоборот, там, бойкий нужен.
5: Они просто смотрят, сколько кружек кофе ты выпьешь, сколько сахара ты положишь, сколько ты будешь время тратить на это. Вот.
6: Нет, мне кажется, вы преувеличиваете, мне кажется, это просто доброжелательность.
5: Ну, в общем, каждый видит свое. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
5: 9:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города уже плюс 5 градусов. Солнечно. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. В Реже сейчас плюс 1 градус. В Ревде плюс 2. В Краснотуринске около 4 со знаком минус.
4: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
8: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
2: АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: JAM-FM. 102.5. JAM-FM.

0: жаргона.
1: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города уже плюс 6 градусов. Будем подводить итоги темы утра, разыграем среди всех сообщений пару билетов на спектакль «Дураки дороги» категориям 12+. Обсуждали мы сегодня странные сочетания в еде, которые тебе нравятся. Ну, конечно, удивили вы нас, почитаем.
2: Олег написал: «Очень люблю докторскую колбасу с халвой».
1: О, ну такое.
2: Очень необычно, да.
1: Лариса: пломбир или ванильное мороженое, политое качественным оливковым маслом и посыпанное крупной морской солью. Это сейчас главный тренд и в дорогих ресторанах, но звучит все еще безумно. Пробовала на дне рождения подруги, понравилось.
2: Ну да, я видела такие рецепты в соцсетях, сами делают, выкладывают. Ну, прикольно, многие любят, я не пробовала.
1: Согласен.
2: Женя написала: люблю запивать шарлотку рассолом от помидоров.
1: Ой, да. Необычное сочетание.
2: Ну, так странновато. Но, может быть, кисленькая шарлотка же с яблочками, с кисленьким.
1: Ну,
2: может,
1: я говорю,
2: быть,
1: надо попробовать.
2: Да, нужно.
1: Таня пишет: в этом сезоне очень популярен соус релиш для тех, кто любит делать домашние заготовки. Так вот, сделав его, он действительно очень вкусный. А его основа — это огурцы с горчицей и куркумой, советую. Я, кстати, не пробовал. Ты как относишься к этому, к этим соусам?
2: Тоже не пробовала, но я представляю, что это может быть вкусно.
1: А мороженое, которое поливают вот маслом и солью посыпают?
2: Да, я говорю, что я не пробовала, но мне тоже кажется, что имеет место быть.
1: Такое количество сочетаний всевозможных вкусов нас просто, конечно, покорило.
2: Да. Ксюша еще написала целый рецепт.
1: Давай.
2: Хвостики креветок с копченой грудкой плюс сладкий желтый и красный перец, помидорка, красный лук и немного посолить, поперчить смесью перцев. Заправляем майонезом. Идеально.
1: Отлично.
2: Заметь, хвостики креветок.
1: Именно
2: те
1: хвостики,
2: которые мы выбрасываем.
1: А-а-а.
2: Мне кажется, так.
1: Ольга недавно купила рыбу в шоколадном соусе. Пока не поняла, понравилось или нет. Необычно.
2: Ну так, странно, я ни разу не пробовала такое.
1: Есть же конфеты, даже сало в шоколаде, например.
2: Ну, наверное, есть.
1: Не наверное, они точно есть. Удивительно.
2: Ты пробовал?
1: Я не пробовал, я видел, что продавали.
2: А, я тоже не пробовала.
1: Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Андрея. Супруга делала клубничное варенье и спутала. Вместо сахара добавила соль. Но все съели за неделю, все равно.
2: Вот это герой, вот это молодцы.
1: Вот это я... Нет, возможно, они сейчас так и будут делать, понимаешь?
2: Вот это поддержка.
1: Да, представляешь, как супруга расстроилась, Андрей такой: не переживай, все съедим.
2: Давай ложку.
1: Андрей, за ваше самопожертвование.
2: Молодцы.
1: Да, ну и опять же, продукты не перевели.
2: И открыли новый рецепт для себя.
1: Возможно, сейчас так и делают.
2: Каждый год теперь.
1: Андрей, вручаем мы тебе наш главный приз, пару билетов на спектакль «Дураки дороги».
2: На правах рекламы.
1: Тебя ждет яркая комедийная история, где найдется место пародии, грустной иронии и целой череде абсурдных трагикомических ситуаций.
2: Спектакль возвращает на сцену мощный жанр сатиры о родном, знакомом и злободневном.
1: В ролях Юрий Гальцев, Татьяна Калашникова, Игорь Ярошевич, Александр Алексин и другие.
2: Спектакль пройдет 29 октября на сцене ОДО.
1: Для зрителей старше 12 лет.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 6 градусов, а на Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: У вас есть дела, которые вы долго откладываете уже на потом?
0: Ну, наверное, есть. У меня, знаешь, такое обычно бывает что-то связанное с ремонтом. Могу там очень долго вкладывать какую-нибудь приколотить полочку.
1: Неохота браться, да?
0: Да, но потом наступит. Я не знаю, что должно случиться, но иногда представляешь, встаешь и хочется сделать. Встаешь и делаешь, но до этого какое-то время тебя супруга пилит, говорит, и ты сам понимаешь, да, надо сделать. Бывает, но я вроде бы как все доделываю.
1: Нейробиологи дали советы, которые могут помочь взяться за дело, которое ты долго откладывал.
0: Так.
1: Итак, что нужно сделать? Нужно закрыть глаза и вспомнить момент, когда ты был счастлив. Причем воссоздать его необходимо как можно реалистичнее, а не размыто. И когда мы визуализируем что-либо, мозг воспроизводит связи, аналогичные тем, которые возникали, когда мы действительно это переживали. И этот способ помогает вернуть и получить дополнительную энергию.
0: Ну, не то есть энергия понятно.
1: Появилась, чего
0: закрыл
1: непонятно.
0: Глаза и такой, все, сейчас приколочу полку.
1: Ну, типа того, нет. Ты прокручиваешь счастливый момент, полностью его визуализируешь, получаешь энергию и такой энергичный, бодренький пошел, взял молоточек. Не нравится, что ли?
0: Не знаю, ну просто все счастливые моменты, они как-то связаны, наверное, с отпуском, с отдыхом.
1: Ну, хорошо, еще один лайфхак.
0: Давай, второй.
1: Послушать музыку, которая поднимает настроение. Действительно, есть исследования, доказывающие, что любимые мелодии повышают мотивацию. Как тебе такой совет?
0: Нет, совет, наверное, неплохой, но тут, если слушаешь опять музыку, хочется, наверное, уже потанцевать, не колотить что-нибудь.
1: Я поняла, тебе нужно просто дать пинка.
2: Это какие-то мотивации.
0: Работает.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня. За окном сейчас плюс 6 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 5, в Полевском плюс 4, в Асбесте в Туринске плюс 3 градуса.
3: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
3: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: 10 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов, 7 октября на календаре, среда, ну и с сегодняшнего дня вроде бы обещают нам потепление.
1: Ну да.
0: Пережили мы холода, такие небольшие, теперь октябрьская. Вообще, я сегодня почитал, что зиму обещают нам теплую, мягкую зиму в этом году.
1: Да.
0: Но о том, какая она будет, мы узнаем только уже весной.
1: Кстати, сегодня день вспоминания про теплые вещи, не забываем.
0: Ну
1: да. Вы вспомнили про свои уже, что-нибудь достали из тепленького?
0: Мы практически все достали, сейчас можем практически все обратно убирать.
1: Я шапку достала. Сегодня пришла, правда, без шапки, но 2 дня достойно.
0: Но сегодня утром прям холодно было, минус, и снег лежал. Машину бы надо было стекло отшкрябывать.
1: Но у меня тепленький капюшончик, я его вшух надела и побежала.
0: Хорошо, мне тоже нравятся вещи с капюшонами. Не надо шапки.
1: Сегодня еще день вежливых людей. Нужно сказать спасибо дорогим людям.
0: Спасибо, очень приятно. Да, вы прекрасно выглядите.
1: Вы тоже.
0: Спасибо.
1: Сегодня, кстати, день «Ты важен мне».
0: Ну да.
1: Вот так называется.
0: Ну как?
1: Я придумала.
0: Не, ну это у каждого человека есть важный в жизни человек.
1: Да.
0: Вот подойди, скажи, ты мне очень важен.
1: Мне кажется, это классные слова, и услышать такое очень приятно. А еще сегодня Всемирный день карате.
0: А, ну, кстати, я помню, когда в юности мы ходили, начинались секции по карате, это было очень популярно, казалось, очень круто. Пояса всякие, черный пояс.
2: Кимоно.
0: Да. Кимоно, было классно.
1: Мы с подружкой на одно занятие сходили, нам там бегали по прессу, то есть мы ложились, и наш инструктор, или кто учитель,
0: ходил по
1: он
0: вам?
1: Должен да, был ходить, но это не боль, на самом деле, просто учат напрягать хорошо мышцы.
0: Сейчас это проверим.
1: Не надо, уже все.
0: Готовься, будем проверять.
1: Ни мышц не осталось.
0: Так, ну и самое главное, это, конечно, ваши приветы и поздравления. Вдруг вот сегодня повод, день рождения, свадьба, юбилей. Не забываем теплые слова, принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5. Диджей Дэн все озвучивает, отзовись, порадуй. В течение всего дня также совсем скоро уже появится Яна Ефимова и ее свежие истории. Всем желаем отличной среды.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В России с 1 марта изменятся условия проведения экзаменов на получение водительских прав. Участников будут фотографировать при сдаче экзамена. В аудиториях появятся средства аудио и видеозаписи, пишет РИА Новости. Эти меры указаны в постановлении правительства. Весной также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет. Об этом агентству Ян сообщили в Кольцово. В октябре авиакомпания выполнит 2 рейса по этому маршруту, затем количество перелетов вырастет. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцово в Паттайю. В Екатеринбурге с начала года обновили 123 остановки. Обновление транспортной инфраструктуры на этом пока завершилось, пишет официальный портал Екатеринбурга. При проектировании новых остановок учитывали как погодные условия, так и пожелания горожан. Самыми габаритными сделали автобусные остановки, а чуть поуже – трамвайные. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Больше всего в Екатеринбурге смогли обновить автобусных остановок – 35. Тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу. Как пишет газета.ру, вес овоща составил 1295 килограммов и 800 граммов. Окружность тыквы рекордсмена целых 6 метров. Рекорд зафиксировали в минувшие выходные на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в английском Беркшире. Предыдущий рекорд по выращиванию тыквы принадлежит тому же фермеру и установлен в прошлом году. Вместе с братом он тогда вырастил тыкву весом в 1278 килограммов и 800 граммов. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02, с бортом пасмурно и плюс 6 градусов. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с юга от 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 8-10 тепла.

0: Легкая, но динамическая инструменталочка Jasper Fox на Jam FM. Вот и тебе тоже легкости, но при этом держать руку на пульсе, бодрости, конечно, пусть... Экватор рабочей недели, да, среда у нас 7 октября на календаре, так на всякий случай напоминаю, начинался с той ноги, с которой нужно, и с улыбочкой, но обязательно с хорошей музыкой. За это отвечаю я, диджей Дэн, всем привет. На подходе Бурит, затем Артик Асти, ну а первыми в списке Филатов и Гэрос на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: И здесь снова музыка.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Половина 12-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурная, плюс 6. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, ветер с юга 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 8-10 выше нуля.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Белая башня стала принтом для шапок. Изображение знаменитого памятника конструктивизма в Екатеринбурге теперь красуется на теплых вязаных шапках. Дизайнер Настя Москвина создала коллекцию в честь юбилея достопримечательности. В этом году Белой башне исполняется 95 лет. Она поделилась. В дизайне узнаются круглые иллюминаторы и горизонтальное ленточное остекление башни. А в ворот мы добавили столбы опоры в виде длинных вертикальных полосок, благодаря которым его можно носить вверх ногами. Получается совсем другой образ. Как пишет Global City, эскиз появился быстро, так как архитектурная композиция сама задала направление. Башня вдохновила создателей коллекции на фотосессию. По сюжету Белая башня представляет собой инопланетный корабль. Отмечу, что ранее на шапках изображали легендарное здание цирка и гостиницу и сеть. А я бы такую шапочку прикупила бы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: На Джем ФМ.
1: Настроение.
0: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
0: Джем ФМ.

0: моя любовь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Алексей Потехин счастлив после ухода из «Руки вверх». Недавно музыкант посетил премьеру фильма о легендарной группе. В разговоре с журналистами он признался, что не жалеет о своем решении покинуть коллектив «Руки вверх». Ведь именно после принятия этого решения он наконец почувствовал себя счастливым человеком. Потехин прокомментировал: «Я самый счастливый человек, когда свалил из этой группы».

0: Как пишет Супер, Потехин отметил, что былая слава и огромные деньги ему больше не нужны. Жена музыканта отшутилась, что если бы не эта глава в жизни Алексея, то они бы с ним никогда не познакомились. Напомню, что Алексей Потехин покинул группу «Руки вверх» в 2006 году. По его словам, решение было связано с тем, что творчество постепенно превратилось в рутину, а также он утратил творческий контакт с Сергеем Жуковым. Все, что не делается, делается к лучшему. Но он оставил свой вклад в музыкальные истории. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня» за бортом. Пасмурно и плюс 6. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачно. Днем возможен небольшой дождь. Ветер с юга 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 8-10 выше нуля.
1: Реклама.
3: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
4: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
3: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Пилат Кэрос иногда на Jam FM. Ну и я тоже иногда разыгрываю билеты, и эта неделя не исключение. Напоминаю, что всю эту неделю разыгрываю пригласить на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Да, билеты на футбол. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт с болельщика не требуется. Информация из категории 0+. Ну, если говорить конкретно, то разыграю в следующем часе с 13 до 14. Первый комплектик. Будь наготове. Будет отмашка, как всегда. С тебя смайлик в виде футбольного мячика к нам в МАКС. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Будешь пятым по счету и укажешь номер телефона. Все, билеты твои. Заранее предупреждаю, чтобы не пропустил. Итак, в следующем часе с 13 до 14 на Jam FM разыгрываю билетики на футбол.
1: Реклама. Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: Стужи на улице не дожидаемся.
5: Стужи заранее утепляемся.
4: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
5: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
4: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
6: Телефон рекламной службы Jam.fm.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam.fm.
6: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5. Jam.fm.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региональной. Управления СКР. Авиакомпания Azur Air отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71 и евро 96,03.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 13.02 на наших родинах, в центре Екатеринбурга пасмурно и плюс 6. По-прежнему градусов на завтра, четверг, 8 октября. Синоптики пообещали облачную погоду, возможен дождь. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 6. Завтра днем уже 7-11 выше нуля.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

качестве компенсации, ну, можно так сказать, нашей уральской осенней серой погодки, немного солнца. Группа Рио на Jam FM. Ну, а для настроения подарки на Jam FM разыгрываю билеты на футбол, точнее, буду это делать на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Еще раз напоминаю, предупреждаю, вдруг кто-то не в курсе, не знает. Скоро прозвучит в этом часе. Отмашка, как только услышь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, быть пятым по счету и указать, конечно, номер телефона. И тогда билеты твои. Слушай внимательно, сейчас присылать ничего не нужно, когда прозвучит отмашка. Это случится очень скоро.

0: И, конечно, Яна Ефимова помнит, что нам нужны свежие истории. Буквально через минутку на Jam FM, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп Никита, Мария Зайцева и Ферз.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Том Круз неожиданно разговорился с российскими туристами в Сеуле. Голливудский актер случайно встретился с российскими туристами. Он мило поболтал с ними прямо посреди оживленной улицы. Как пишет Супер, узнав, что собеседники приехали из Сибири, звезда искренне воодушевился. Как оказалось, Том успел там тоже побывать. Его первый визит в Советский Союз состоялся еще в далеком 1987 году. Он прокомментировал: «Я был одним из первых пилотов, кто приземлился в Сибири на заправку в 90-х. Я приземлил там самолет, потому что я хотел увидеть Сибирь». Туристы поделились милым видео со встречи в социальных сетях. В комментариях написали, что, несмотря на свою мировую славу, актер остается простым и добрым человеком, который доброжелательно ко всем относится. Отмечу, что Тому Крузу 64 года. Эх, я бы тоже с ним с удовольствием встретилась. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом пасмурно и по-прежнему плюс 6. На завтра, четверг, 8 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 7-11 выше нуля.
7: Реклама.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
9: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

о любви. Никита, Мария Зайцева и Фёрс на Jam FM. Ну а я о футболе, а вернее о билетах. Прямо сейчас разыгрываю на Jam FM парочку на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Итак, твоя задача, да, это моя отмашечка, прислать прямо сейчас смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Будешь пятым по счету, пришлешь номер телефона, укажешь сразу же. Тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в эту субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется. Информация из категории 0+. Итак, присылай смайл. Футбольный мяч к нам в Макс. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Желаю удачи. Я тебе...

А я не забуду, конечно, назвать победителя. На Jam FM разыгрываю билеты на футбол на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашечка. Нужно было прислать смайлик в виде футбольного мячика к нам. Макс, плюс 7932-020-102.5. Цифры те же, без изменений. Ну и важных два условия. Быть пятым по счету и прислать номер телефона. Фортуна сегодня благоволит Александру. Саша, поздравляю. Последние цифры 59-68. Именно от тебя прикатился, прилетел мячик футбольный. Посему билеты твои на правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется. Информация из категории 0+. Саша, еще раз поздравляю. Ну и напомню, что в следующем часе еще разыграю один комплект билетов на футбол. С удовольствием слушай внимательно.

0: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
1: Учитель, как вы мудры.
0: Да это не я. Мне в букете сказали.
1: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
0: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
2: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Угарен 318-665-8303-308-48.
3: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на «энка.ру» или по телефону 8-343-363-02-32.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: Jam FM.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Россия никогда не отказывалась от диалога с Германией и не предпринимала враждебных действий в отношении ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Глава дипмиссии также добавил, что не все в диалоге зависит от позиции российской стороны. Так дипломат прокомментировал недружественные шаги Германии в отношении российского консульства в Бонне и русского дома в Берлине. О закрытии обоих представительств глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил в начале сентября. В Свердловской области в разгар топливного кризиса была попытка кражи бензина. Житель Ивделя проник в чужой гараж, чтобы вынести оттуда 50 литров 92-го бензина. Для удобства транспортировки злоумышленник переливал топливо в канистру, и в этот момент в гараж вернулся владелец. Как рассказали порталу Е1 в областном суде, уголовное дело было заведено по факту покушения на кражу. Однако на этой неделе стороны заключили мировое соглашение и дело закрыли. Белоярская атомная станция опубликовала кадры масштабных учений, которые проходят на АЭС. Противоаварийные тренировки продолжаются второй день. Жители Заречного ранее предупреждали о работе сирен оповещения. В рамках учений персонал отрабатывает действия по эвакуации. В учениях также задействованы пожарные службы и подразделения радиационной защиты. Теннисист Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мячом. По данным прессы, спортсмен лично извинился перед болельщиком. Известно, что зритель чувствует себя хорошо и серьезно он не пострадал. В понедельник Даниил Медведев заявил, что хотел бы лично встретиться и извиниться перед болельщиком, которому попал в глаз во время полуфинального матча турнира ATP в Пекине, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
1: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 14.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Бегенин». За бортом пасмурно и плюс 6 градусов. Без осадков. На завтра, четверг, 8 октября, синоптики нам пообещали облачную погоду. Возможен дождь. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 7-11. Выше нуля.
1: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Jam. Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: То же самое могу сказать и про билетики на футбол. Ну, кому-то одному в этом часе достанутся. Про всю эту неделю на JamFM разыгрываю билеты на пригласительный на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Это час не исключение. Совсем скоро прозвучит снова отмашечка, как и в предыдущем часе. Твоя задача, услышав, прислать смайл в виде футбольного мячика к нам, Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. И достаточно одного мячика. И, конечно, указать номер телефона. Будешь пятым по счету, и все, билеты твои. Слушай внимательно, совсем скоро разыграю билеты на футбол.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Дев Паф, ой-ой-ой, Дев Паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Дискотека авария, серенада и на Джем ФМ. Яна Ефимова со свежими историями. Буквально через минутку, затем прогноз погоды и подхватим музыкальный нон-стоп на Джем ФМ Айова.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
1: 235-0905.
2: 235-0905.
1: Джем ФМ.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! «Федук» представит новый фильм в Екатеринбурге. Уже 8 октября на экраны российских кинотеатров выйдет долгожданная новинка под названием «Битва моторов». Главные роли в кинокартине исполнили Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева. Певец «Федук» стал автором заглавного саундтрека. В честь премьеры музыкант прилетит в столицу Урала, чтобы лично представить зрителям фильм. Он презентует свою песню и пообщается с гостями. По данным Global City, кинопоказ и встречи с музыкантом пройдут 9 октября в одном из кинотеатров города. Необходимо заранее приобрести билеты. Отмечу, что «Битва моторов» — это фильм режиссера Ильи Маланина. Картина рассказывает о создании первого российского автомобиля и его участии в ралли «Монте-Карло». Мы с нетерпением ждем премьеры фильма и, конечно, прилета «Федука». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня». За бортом по-прежнему пасмурная плюс 6. На завтра, четверг, 8 октября, нам синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер запада 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 7.11 выше нуля.
1: Реклама.
8: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
9: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
8: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

А кому интересен футбол, welcome. Прямо сейчас на Jam FM разыгрывают билеты на футбольный матч «Урал-Велес» без возрастных ограничений. Итак, это моя отмашечка. Прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. +7 932 020 102 5. Будешь пятым по счету, укажешь номер телефона. Все, ты на матче. Билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется. Информация из категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. +7 932 020 102 5.

0: Сильное влечение, любовь, романтик, конечно же, может компенсировать осеннюю, настоящую хмурую погодку. Вот об этом Дензел на Jam FM, раскручен как пластинка. Влечение, работа, учеба или что-то еще. Главное, чтобы ты не скучал, и время летело быстро и незаметно. А когда именно так происходит, значит, человеку хорошо. Хорошей среды. С меня хорошая музыка, она точно лишней не будет. Зовут Диджей Дэн, совсем скоро Ева Польна. Затем Джонни, ну а первыми в списке группа Винтаж.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Юра Борисов может претендовать на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Юра Борисов может претендовать на вторую номинацию на «Оскар». В этот раз российского актера могут номинировать на лучшую мужскую роль. Об этом сообщают инсайдеры. Мировая премьера фильма «Искусственный», где Борисов сыграл одну из ролей, прошла этой ночью в Нью-Йорке. Лента уже получила восторженные отзывы критиков. По данным, студия планирует подать заявки на «Оскар» сразу в нескольких номинациях. Как пишет «Супер», в числе потенциальных номинантов и Юра Борисов. Пока речь идет только о предварительных планах по продвижению картины. На основе заявок сформируют шорт-лист. И уже по нему начнут строить прогнозы относительно самих номинаций. Ну а мы будем держать кулачки за нашего Юру. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом пасмурная и плюс 7. На завтра, четверг, 8 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 7-11 выше нуля.
4: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Jam FM. 102.5. Jam FM. Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
6: Что слушаете?
1: Jam. Jam FM.
6: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Очередной гуманитарный груз отправлен в зону СВО из Екатеринбурга. Необходимые для военнослужащих вещи собирал депутат Гордумы Алексей Вихарев. На Донбасс отправлены генераторы, сварочные аппараты, колеса, бензопилы, медикаменты, одежда и многое другое. Отмечу, Алексей Вихарев вместе со своим волонтерским центром на регулярной основе оказывает поддержку не только бойцам, но и их семьям, помогая с оформлением пособий. В Екатеринбургском зоопарке умер африканский лев Эрни, один из самых пожилых обитателей. В дикой природе львы живут до 12 лет, в неволе примерно до 16. Эрни в этом году исполнилось 19. В зоопарке рассказали, что за свою долгую жизнь Эрни стала отцом 16 детенышей. Все они разъехались по разным зоопаркам. Эрни останется в наших сердцах, говорят сотрудники Екатеринбургского зоопарка. Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Лионель Месси с трудом сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. Сначала он расплакался в автобусе по дороге на стадион, затем не смог сдержать слез во время проводов на поле. Там развернули огромную футболку с номером 10, а на 10-й минуте матч остановили ради фейерверка и оваций. Товарищеский матч закончился со счетом 3-0 в пользу Аргентины. Футбольную карьеру Месси не завершает, теперь он будет играть за Интер Майами. Доллар 85.71, евро 96.03.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363 00 90.

0: 1.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 16.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». Нарисовался обещанный дождь. Пасмурный в центре города плюс 6. На завтра, четверг, 8 октября, синоптики пообещали облачно, снова возможен дождь, ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 7-11, выше нуля.
2: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: если про нас, про этот день, то все наоборот, солнце не взойдет, а закатится. И это хорошо, потому что откроются двери свободы, завершится рабочий день, ну и там отдых и все-все-все приятности. Ну, правда, с такой погодкой намного уже, чем можно было бы заняться, как провести время. Ну, в любом случае, отдых есть отдых. Наискорейшего завершения всех трудообязанностей. Ну, а я, как всегда, снабжаю тебя хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. На подходе Эд Ширан, затем Матвей Мельников. Ну, а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Люси Ботина.
1: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах Римакс и на Римакс.ру.
3: О, Римакс, шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: И есть непараллельные, а точнее непараллельная. Та, кто вышла на связь. Большой привет девочкам с магазина «Флагман» Шиловка. Ну и хорошего, конечно, окончания смены. Добрых, отзывчивых покупателей. Всех любит Галинка. Это от нее прилетела Галечка. Любвеобильная. Тебе большой привет. Тоже хорошего вечера. Это касается абсолютно всех. И пусть проходит с хорошей музыкой на джемах.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка растворить.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! Татьяна Брухунова призналась, что не считает свои путешествия отдыхом. Татьяна Брухунова рассказала, почему не воспринимает путешествия как отпуск. В личном блоге супруга Евгения Петросяна призналась, что считает их скорее тяжелым трудом, чем расслаблением. Так, как пишет Супер, по словам Татьяны, открывать для себя новые места – дело энергозатратное. Поспать в поездках удается всего 4 или 5 часов. К тому же приходится постоянно переезжать. В качестве примера Татьяна показала поклонникам свой маршрут по Марокко и отметила, что эта страна отлично подходит именно для путешествий, но никак не для спокойного отдыха. Она прокомментировала, цитирую, «Многие люди не понимают разницы между отпуском и путешествием. Путешествие – это очень энергозатратное мероприятие. У тебя практически каждый день новый отель, ты спишь в лучшем случае 4-5 часов в сутки, и дорога занимает 10, а иногда и более часов, и это не всегда хорошие дороги». Отмечу, что в эту поездку Брухунова отправилась после того, как впервые за 13 лет путешествий по Европе не смогла получить визу для поездки в Милан на неделю моды. Если честно, то я бы тоже не отказалась от таких энергозатратных мероприятий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
2: Прогноз погоды на Jam.FM.
4: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». За бортом пасмурно, сверху капает и плюс 6 градусов. На завтра, четверг, 8 октября. Синоптики пообещали облачную погоду, возможен дождь. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Предстоящую ночью до плюс 6, завтра днем 7-11, выше нуля.
2: Реклама.
5: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
6: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
5: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Муза пришла, все так активизировались. Привет, Екатеринбург, привет своей любимой семье, мужу Роману, детям Иринке, Мише Максу с его Ксю, Диме. Погода хандрит, а как же хочется движа, солнышко, тепла. Ну, будет все это впереди, через несколько месяцев, ну, практически через год. Ну, а пока осень, без нее никак и никуда. Также сегодня Всемирный день, ты важен мне, будьте важны для родных, близких не только в этот день, но и всегда. Еще от всего Екатеринбурга с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича. Это от Елены, вот, никого не забыла. Я присоединяюсь, конечно же, в первую очередь Владимира Владимировича. С днем варенья. Так, большой привет Надежде Николаевне и мне, Александру Геннадьевичу, и поздравить его с наступающим днем рождения. Это Данил не забыл. Ну вот когда наступит, не знаю, завтра, послезавтра, неважно. Именно еще и в этот день тоже, Данил, напиши, обязательно поздравим Александра Геннадьевича. Ну и пользуясь случаем, всех именинников, у кого сегодня, 7 октября, с днем варенья.
3: Пункт напряжения.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. В правительстве призвали быстрее заключать соглашение между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба, независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые справедливые цены, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива, при этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Охранника, стрелявшего в подростков в Екатеринбурге, отпустили на свободу. Александру Курсу изменили меру пресечения, у него запрет определенных действий. Информацию Е1 подтвердили в Орджоникидзевском райсуде. По версии следствия, 28 июля Александр 4 раза выстрелил в ребенка из пневматического ружья. Подросток получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Против Александра возбудили уголовное дело о самоуправстве. В соцсетях неизвестные распространяют ролик, где от имени губернатора Дениса Паслера говорится о якобы выявленных на Урале случаях заражения редким вирусом. Это фейк. Никаких опасных заражений в нашем регионе нет, сообщили в Департаменте информполитики. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. В пятницу на Земле ожидается магнитная буря. Как сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук, во вторник днем Солнце выбросило плазменное облако, которое, по расчетам астрофизиков, доберется до Земли через 3 суток. Магнитная буря в пятницу будет слабой и, по прогнозам, достигнет уровня G1-G2. Доллар 85.71, евро 96.03.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до +6, завтра днем 7-11, выше 0.

0: вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 5 минут за окном в центре города, плюс 5. Будем считать, что это положительная температура в октябре 100%. Меня зовут Миш Киселев, и эти 2 часа я с большим удовольствием проведу вместе с тобой. Тем более есть тема, которую хочется пообсуждать. И звучит она, знаете, с каким-то описанием себя. Формирование не только своего внутреннего мира, хотя, с другой стороны, сформировав что-то внутри, мы можем подарить это, соответственно, другому. Подумайте по поводу себя и опишите тремя фразами, если бы была такая ситуация. Ситуация и вопрос на сайте знакомств. Хотя, с другой стороны, это же какой-то такой самопрезентационный материал, который вы можете передать другим, не знаю, при трудоустройстве или при рекламе самого себя, если вы являетесь, ну, таким бренд-лицом какого-то, например, продукта. Короче, я хочу узнать о вас чуточку больше. Ну и, конечно, сделать это можете максимально просто, отправив сообщение ко мне в личку. +7 932 020 1025. Также канал у нас есть в Максе, который называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург», ну или ВКонтакте уже висит пост, поэтому отправляй свои сообщения. Лучшие на сегодня получишь не только респект от меня, но еще и билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Поэтому смело в путь. Ну а пока на 10 минут я вас покину, так же, как и Клава Кока покинула чат, а я через 10 минут начну читать ваши сообщения.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
6: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
6: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Магазин верхней одежды «Стужа» Космонавтов 54.
6: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Вот они, сам загруженные магистрали, ЕКБ, коих сообщает сервис Яндекс.Карты. Сибирский тракт от Восточки до переулка Активистов, ЕКАТ от дороги к озеру Глухое до Новомосковского тракта. Тормознем на Новокинской Миссаров Донбасской Бебеля от Победы до Таватуйской. Сибирский тракт стоит от переулка Активистов до Восточной, Космонавтов от ЕКАТ до Бакинской Миссаров, Куйбышева от Бажова до 8 марта, Новомосковский тракт от Белиска Европазия до ЕКАТ.
7: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5 Jam FM.
12: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17:21. За окном в центре города плюс 5 градусов. Это не может не радовать. Но все-таки присутствует еще легкий дождь. Но временами он чуть усиливается. Я думаю, что у вас сегодня в руках есть зонтик. Но я уже видел, когда спешил сегодня сюда, в студию, я видел человека просто с пакетом на голове. Вот это сила, вот это мощь, понимаете? Вот это стиль, вот это уверенность в себе. Сегодня мы тоже как-то обсуждаем вот эту легкую уверенность, такую самопрезентацию себя. Ну а если быть конкретным, я сегодня предложил вам вариант описать себя тремя фразами для сайта знакомств. Если бы вы были зарегистрированы на таком или просто прорекламировать себя, вот опишите в трех фразах. Вот три фразы или три слова, если вам как-то нужно сузить этот процесс. Поэтому начинаю читать ваши сообщения. Прежде чем это сделаю, я скажу о том, что я тоже подумал, как я могу охарактеризовать себя тремя фразами. Во-первых, я ломаю арбузы ногами. Такое есть. В общем, мы снимали одно тревел-шоу на Урале и отправились в Челябинскую область, гора Сугамак, и вот там пришлось немножко для такого, знаете, легкого эфира сделать и сломать арбуз. Ну, это получилось достаточно сложно, короче, это выглядит. Второе. Я работаю на радио. Вот это будет мой второй, как бы, такой тезис. И третий. Ну, пусть это будет... Давайте. Многодетный. Вот, все. Это вот три моих факта, которые я бы презентовал себя с разных сторон, собственно, меня показывают. Хотя, наверное, многодетный на сайте знакомств. Так себе предложение. Хотя, с другой стороны, у меня все есть, все окей, все будет. Ладно, ваше сообщение. Свет нам говорит: а я из тех, кто сначала говорит, да, я точно запомню, а потом, когда спрашивают, я даже не знаю, что и ответить. Поэтому вот, видимо, Светлана забывает. Вот она забываха, тут тоже нормально работает. Свет, ну это одно. А где еще два? Или ты, может быть, забыла, да, получается, оставшуюся часть. Юля нам говорит: сладкая, спелая, как клубника зря. Это уже какие-то... Это можно в шапку профиля забрать. Стоп, я более чем уверен, что, Юль, где-то можно в целом скопировать и прописать вот именно эту фразу. Жду сообщения от вас, потому что сегодня лучшая, знаете, формулировка трех предложений или трех слов про себя поможет вам выиграть билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Это действительно стоит увидеть. Куда отправлять? Можно мне в личку. +7 932 020 1025. Также есть канал в Максе, который так и называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Ну или ВКонтакте. Там тоже висит пост. Я там читаю за всем слежу и жду ваших сообщений. Ну а пока у вас есть возможность вместе с Филатов и Кэрос немножечко чилить. Ну а почему нет, когда да?

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну-ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JAM-FM.
10: Привет! Белая башня стала принтом для шапок. Изображение знаменитого памятника конструктивизма в Екатеринбурге теперь красуется на теплых вязаных шапках. Дизайнер Настя Москвина создала коллекцию в честь юбилея достопримечательности. В этом году Белой башне исполняется 95 лет. Она поделилась. В дизайне узнаются круглые иллюминаторы и горизонтальное ленточное остекление башни. Обворот мы добавили столбы опоры в виде длинных вертикальных полосок, благодаря которым его можно носить вверх ногами. Получается совсем другой образ. Как пишет Global City, эскиз появился быстро, так как архитектурная композиция сама задала направление. Башня вдохновила создателей коллекции на фотосессию. По сюжету Белая башня представляет собой инопланетный корабль. Отмечу, что ранее на шапках изображали легендарное здание цирка и гостиницу и сеть. А я бы такую шапочку прикупила бы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
9: Прогноз погоды на JAM-FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 7-11, выше нуля.
8: Реклама.
12: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
13: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
12: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 41 минута, за окном в центре города плюс 6 градусов. Продолжаю и начинаю читать ваши сообщения, которые вы присылаете мне, ответить на вопрос. Опиши себя тремя фразами для сайта знакомств. Опять, сайт знакомств, он может быть разный. Ведь, может, вы ищете вторую половинку, а, быть может, просто друзей. Почему бы, собственно, и нет? Итак, сообщения, которые прилетели от вас. Мася говорит нам: харизматик, химик, художник. 3Х. Ну, 3Х получается. Хорошо, собрал. Молодец. Двигаемся дальше. Настя нам написала: это мои девизы на этот месяц. Ну, как бы их в целом можно считать как, ну, такая, знаете, точечная характеристика себя самой. Погнали. Значит, я не... номер один. Я не против понедельников. Я просто не люблю понедельник по понедельникам. Факт или фраза, которая описывает Настю, номер два: я не хочу быть лучшим, я хочу быть собой. Вот тут согласен на 100%. И факт номер три, как говорит: один человеческий орган, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. Как я выкрутился, вы понимаете? Как бы все поняли, и с другой стороны, ничего не произошло. Я до сих пор здесь, до сих пор с вами. Также Лилия нам говорит: учитель английского по образованию, кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом и мама с тремя родительскими комитетами. Лилия, что ты делаешь с тремя этими комитетами? Что с ними происходит? Мы хотим узнать, потому что у меня один родительский чат, и то в музыкальной школе, и я как-то с легким таким, знаете, подергиванием глаза, но все равно, а у тебя целых три. О, ты киборг, ты просто киборг, как говорится, классик, помноженная на вечность. Ну да, через 10 минут начну все-таки объявлять победителя, придется это сделать, как ни крути, хотя все ваши сообщения сегодня шикарные. Ну а дальше давайте вспомним юность вместе с группой Добро здесь на Джем ФМ.
3: Звук поставь.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: За окном в центре города плюс 6 градусов. Пришло время подводить итоги и все-таки понять, кто сегодня забирает мои подарки. Безусловно, есть такой человек. За секунду буквально нашелся. Вы крутасная такая. Сейчас мы все уточним у нее. Откуда у нее столько таких регалий и заслуг? В данном случае победительница Лилия. Лиль, привет тебе.
3: Всем здравствуйте.
2: Чем занимаешься?
3: Ну, если прям в данный момент, то пришла за ребенком в детский сад.
2: А если не в данный момент, что делаешь?
3: Ну, если не в данный момент, вообще я... Ну, пока я работаю мамой, пока я в декретном
2: отпуске. О, это самая сложная работа, которая существует вообще на этой планете. Вам надо платить, мне кажется, отдельные вообще деньги, тройную, четверную зарплату. Это я прям 100% говорю. Но пока давай мы поговорим о том, что ты сегодня отправил. Так, давай, допустим, сайт знакомств. Какие у тебя были параметры, характеристики, которые ты написала?
3: Ну, вообще надо было же показать, типа, разносторонний.
2: Конечно.
3: Поэтому я такая подумала и думаю, что достаточно такие несовместимые вещи во мне совмещаются. Вот, по образованию я учитель.
2: Угу.
3: Вот.
2: Подожди, а учитель английского языка, окей?
3: Английского, да. Английского языка. Так. Учитель английского языка. Кандидат мастера спорта по хоккею с мячом.
2: Вот это вообще не клеится дальше.
3: Да, ну и с учетом того, что у меня трое детей, я авторитетная мама, и у меня три родительских комитета. Вот это прям вот.
2: Это все остальное вообще перекрывает наглухо, потому что родительский чат — это что-то невероятное. Тут, конечно, спору нет. Ты вот презентовалась, так презентовалась. Тут как бы не добавить, не убавить на самом деле. Ну что, хочу тебя поздравить, потому что ты сегодня получаешь билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Ну и на правах рекламы скажу о том, что это симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы. Вселенная будущего, голограмма, 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Лиля, я тебя поздравляю.
3: Ура-ура! Я очень рада.
2: 100%. С кем... Подожди, билета 2, а у тебя-то там еще 2. С кем пойдешь?
3: Со всеми пойду. Я просто докуплю один билетик. А малышка у меня, я думаю, что на это...
2: Нормально, согласен. Тут инфантом есть шанс, что залетит тоже вместе с вами. Все, спасибо тебе большое. Давай, удачного вечера. Иди в садик. Поздравляй с подарком и с билетами. В общем, ждем фотки, как вы всей семьей сходите. Нам всегда это очень важно. Договорились?
3: Да, конечно.
2: Все, спасибо тебе большое за участие. Хорошего вечера. Ну, а дальше мы что хотим сказать? Лиля не виновата. Ну, так говорит А-студио. Мы более чем уверены. Ну, это, конечно, А-студио подарок для всех нас. Ну, а если ты хочешь выиграть, то жду тебя завтра в это же время с 17 до 19.00. Поиграем, узнаем, кому достанутся билеты. Ну, а пока музыка, которая сделает нас с вами чуточки

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенсо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе, в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Свердловские власти поздравили Владимира Путина с днем рождения. Губернатор Денис Паслер в своем поздравлении выразил президенту благодарность за нацпроекты, которые позволяют повышать уровень жизни населения Среднего Урала. Полпред президента Артем Жога заявил, что рад быть в команде главы государства и поблагодарил за объединение народа. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Свой день рождения президент проводит в рабочем кабинете. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут день открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает режиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью Четвертому каналу. Режиссер и драматург Николай Калида скончался в Екатеринбурге в начале марта. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 7-11 выше нуля.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:06 приходит рубрика «К нам в гости. План на вечер». В общем, расскажу вам о том, куда сегодня вечером можно отправиться, если вдруг в вашей жизни еще никак не наклюнулись какие-то планы. В первую очередь, хочется, конечно, посоветовать вам отправиться в театр. Спектакль, который пройдет сегодня, 7 октября, во Дворце народного творчества, называется «Человек, который не смеется». В 18:30 у вас есть еще полчаса, ну, примерно полчаса для того, чтобы все-таки купить себе билеты. Они действительно есть и варьируются от 300, 500, 800 и до 2000 рублей. В общем, можете выбрать себе места. Что это такое? Это романтическая история, социальная трагедия, приключения и неожиданные повороты сюжета в одном из шедевров мировой литературы. Беспроигрышный материал для мюзикла «Нового человека, который не смеется» сочинили отечественные авторы специально для Свердловского театра музыкальной комедии. Поэтому я вас искренне приглашаю. Ну а теперь, если хотите посмеяться, то все в стендап-спот, потому что там будет большой открытый микрофон. Стоимость билета 300 рублей. Что это такое? Это классическое такое стендап-шоу, на которое кто угодно может записаться и испытать себя у микрофона на сцене. Все получают 2 минуты. Естественно, если вы будете невероятно смешон для публики, то, конечно, больше. А вот опытные комики здесь проверяют шутки, ну а начинающие делают первые шаги. Поэтому, если хотите действительно посмеяться, то, собственно, все за билетами. Время у вас, естественно, есть, потому что начало в 20:00, а гостей начинают пускать в 19:30 для того, чтобы немножко привыкнуть к месту и, быть может, даже слегка... А может быть, сами шутки, кстати, напишите в моменте, еще и станете именно выступающим, а не просто смотрящим. Дело, конечно, за вами, но все-таки выбирать придется. Однако, на чаше весов всегда стоит теплый, мягкий диван. Согласен, иногда сложно сопротивляться, но можно.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
6: ООО «Remax» шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
7: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: Прямо по курсу смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Декабристов, Сибирский тракт стоит от Бажова до переулка Активистов, Восточка Фурманова, от Ленина до Московской, Сибирский тракт Декабристов, от Комсомольской до Чапаева, ЕКАД от реки Светлой до Новомосковского тракта и от 20-го километра до Высоцкого. И много машин на Бебеля, Халтурина, от Пехотинцев до Кирова.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 20 минут, за окном в центре города плюс 2 градуса, пришло время для рубрики «Голые факты». Поговорим о том, что, казалось бы, не очевидно, но, собственно, факт. Теперь вспомним какие-то, знаете, семейные вечера, или, быть может, просто вечера развлечений. В данном случае давайте вспомним одну из самых популярных игр. Это, конечно, карты. Какая из игр вам больше к лицу, или больше нравится, или к рукам, тут, конечно, выбирайте сами. Но хочется поговорить именно про сами физические носители, а именно карты. Вспомните, какие изображения есть. Там есть дама, да, там есть валет, там есть шестерка и крестей, не знаю. Но еще и есть короли. Так вот, во французской стандартной колоде каждый из четырех королей это исторически реально соотносится с реальным или библейским правителем древности. Например, прототипы карточных королей. Король пик — это библейский царь Давид, правитель Израиля. Король червей — это Карл Великий, император Запада. Король бубен — это Гай Юлий Цезарь, римский полководец и диктатор. А вот король треф — это Александр Македонский, великий царь Македонии. Эту систему имен начали использовать во Франции в 16 веке, когда карточные дизайнеры закрепляли за каждой фигурой конкретный образ. Вот так, если вам казалось, что это какой-то ИИ, а вот нет, это настоящие люди, существующие, поэтому если в вашей такой, знаете, коллекции игровой есть карты, достаньте, посмотрите, вот они в реальности, настоящие карточные такие бароны. Ну а через 10 минут мы узнаем, что творится в мире шоу-бизнеса, а именно свежая история. We'll be right back.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алексей Потехин счастлив после ухода из «Руки вверх». Недавно музыкант посетил премьеру фильма о легендарной группе. В разговоре с журналистами он признался, что не жалеет о своем решении покинуть коллектив «Руки вверх». Ведь именно после принятия этого решения он наконец почувствовал себя счастливым человеком. Потехин прокомментировал: «Я самый счастливый человек, когда свалил из этой группы». Как пишет «Супер», Потехин отметил, что былая слава и огромные деньги ему больше не нужны. Жена музыканта отшутилась, что если бы не эта глава в жизни Алексея, то они бы с ним никогда не познакомились. Напомню, что Алексей Потехин покинул группу «Руки вверх» в 2006 году. По его словам, решение было связано с тем, что творчество постепенно превратилось в рутину, а также он утратил творческий контакт с Сергеем Жуковым. Все, что не делается, делается к лучшему. Но он оставил свой вклад в музыкальные истории. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 7-11, выше нуля.
1: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.
6: Джем без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Джем без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:40 за окном в центре города Е, плюс 6 градусов. А теперь пришло время для рубрики «Лайфхаки и тренды». О чем сегодня поговорим? Ну, начнем с трендов, которые могут создавать, собственно, сами люди. В общем, Бургер Кинг после скандала с уличным котом, Бургер Кинг на время превратился в Коти Кинг. Или, как они сами себя называют, это... Давайте оставим... Кэт Кинг, назовем его. В общем, в соцсетях разлетелся ролик, где сотрудница БК, она грубо ведет себя и выносит уличного кота из заведения. После этого, значит, владельцы пушистых начали отменять повсеместно вот эту продуктовую сеть, просить наказать работницу точки. И вот на фоне этой шумихи сеть объявила поиски обиженного гостя, чтобы накормить, обогреть и найти ему дом. А еще сменила аватарку и выпустила милую инструкцию о том, как правильно обращаться с котиками. Ну, там надо их любить, в общем, чесать за ушком, кормить и так далее, и так далее. Вот что значит красиво, красиво выходить из ситуации. Ну, а теперь лайфхак, как можно запомнить много информации. Это называется такой ароматический якорь для памяти или аромапамять. Я для себя как-то немножко сократил, чтобы запомнить как раз-таки. Если вам нужно выучить, ну, достаточно большое количество информации, используйте во время учебы какой-нибудь крем для рук или парфюм с таким редким, достаточно непривычным ароматом, тем самым вы соединяете все эти нейронные связи. Возьмите его с собой на экзамен или достаточно важную встречу, и этот запах поможет активизировать мгновенно ваши нужные нейронные связи. И благодаря этому вы вспомните то, что учили, или вспомните то, что обязательно должно было прозвучать на этой встрече. Ну давайте только держать себя в рамках адекватности, да, не надо там пользоваться какими-то ароматами, что люди разбегутся от вас. Речь идет о каком-то таком вот достаточно приземленном аромате, который можете уловить только вы. То есть крем для рук, он, ну, в 90% случаев имеет приятный запах. Тем более, если вы пользуетесь им регулярно и достаточно часто, ну, я считаю, что идеальная комбинация для того, чтобы все-таки сдать экзамен или удачно провести переговоры.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенцо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе. В пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Свердловские власти поздравили Владимира Путина с днем рождения. Губернатор Денис Паслер в своем поздравлении выразил президенту благодарность за нацпроекты, которые позволяют повышать уровень жизни населения Среднего Урала. Полпред президента Артем Жога заявил, что рад быть в команде главы государства и поблагодарил за объединение народа. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Свой день рождения президент проводит в рабочем кабинете. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут день открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает режиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью Четвертому каналу. Режиссер и драматург Николай Калида скончался в Екатеринбурге в начале марта. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 7-11, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Джем ФМ. Где пробки?
5: Самые загруженные магистрали, о которых сообщает сервис Яндекс.Карты, это Сибирский тракт Декабристов от Бажова до переулка Активистов. Сибирский тракт Декабристов от Комсомольска до Чапаева и Ката, от реки Березовка до 25-го километра, от реки Светлая до Новомосковского тракта, от Рижевского тракта до 16-го километра. Это все ИКАТ. Восточка стоит от Советской до Ткачей, Бебеля, Халтурина, Токаря, от Пикатинцев до Татищева, Малышева от Бажова до 8 марта.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.
6: Отключаю все, не хочу.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Том Круз неожиданно разговорился с российскими туристами в Сеуле. Голливудский актер случайно встретился с российскими туристами. Он мило поболтал с ними прямо посреди оживленной улицы. Как пишет Супер, узнав, что собеседники приехали из Сибири, звезда искренне воодушевился. Как оказалось, Том успел там тоже побывать. Его первый визит в Советский Союз состоялся еще в далеком 1987 году. Он прокомментировал: «Я был одним из первых пилотов, кто приземлился в Сибири на заправку в 90-х. Я приземлил там самолет, потому что я хотел увидеть Сибирь». Туристы поделились милым видео со встречи в социальных сетях. В комментариях написали, что, несмотря на свою мировую славу, актер остается простым и добрым человеком, который доброжелательно ко всем относится. Отмечу, что Тому Крузу 64 года. Эх, я бы тоже с ним с удовольствием встретилась. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 7-11 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснорийский, Ревде тоже облачно. Возможен дождь до плюс 10.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Федук представит новый фильм в Екатеринбурге. Уже 8 октября на экраны российских кинотеатров выйдет долгожданная новинка под названием «Битва моторов». Главные роли в кинокартине исполнили Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева. Певец Федук стал автором заглавного саундтрека. В честь премьеры музыкант прилетит в столицу Урала, чтобы лично представить зрителям фильм. Он презентует свою песню и пообщается с гостями. По данным Global City, кинопоказ и встречи с музыкантом пройдут 9 октября в одном из кинотеатров города. Необходимо заранее приобрести билеты. Отмечу, что «Битва моторов» — это фильм режиссера Ильи Маланина. Картина рассказывает о создании первого российского автомобиля и его участии в ралли «Монте-Карло». Мы с нетерпением ждем премьеры фильма и, конечно, прилета Федука. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салона «Любимая кухня». На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, возможен дождь. Ветер запада от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 6, завтра днем 7-11, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Прилеском, Туринске, Асбесте тоже облачно, возможен дождь до плюс 10.
1: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 7-11 выше нуля. Также завтра в Риже, Красноринске, Ревде тоже облачно. Возможен дождь до плюс 10.

0: Реклама. Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
1: И снова музыка.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Юра Борисов может претендовать на «Оскар» за лучшую мужскую роль. Юра Борисов может претендовать на вторую номинацию на «Оскар». В этот раз российского актера могут номинировать на лучшую мужскую роль. Об этом сообщают инсайдеры. Мировая премьера фильма «Искусственный», где Борисов сыграл одну из ролей, прошла этой ночью в Нью-Йорке. Лента уже получила восторженные отзывы критиков. По данным, студия планирует подать заявки на «Оскар» сразу в нескольких номинациях. Как пишет «Супер», в числе потенциальных номинантов и Юра Борисов. Пока речь идет только о предварительных планах по продвижению картины. На основе заявок сформируют шорт-лист. И уже по нему начну строить прогнозы относительно самих номинаций. Ну а мы будем держать кулачки за нашего Юру. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 8 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер запада от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 7-11, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка растворится.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага,
1: скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.
4: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: объятий Екатеринбург. Джем-ФМ.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но Jam FM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твой.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?